0: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хочешь свой дом? Но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России с 1 сентября вступит в силу несколько важных изменений. Мошенники от лица управляющих компаний угрожают отключением газа. Русская классика активно используется в товарных знаках. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 1 сентября вступит в силу несколько важных изменений, которые затронут в частности сферу образования, бизнес, а также отрасль ЖКХ. Об этом в беседе с РТ напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одним из наиболее важных изменений он назвал закрепление право студентов, создавших семьи с детьми, жить в отдельных комнатах в общежитиях. Так молодые родители, совмещающие учебу и воспитание детей, получат более комфортные условия жизни, отметил депутат. Кроме того, с нового учебного года обязательной частью школьной программы сделают волонтерство в рамках предмета «Индивидуальный проект». Участвовать в нем будут учащиеся 10-11 классов. Мошенники от лица управляющей компании стали сообщать россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, угрожая отключением газа. Мошенники под видом газовщиков или представителей управляющих компаний совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики официальные предписания, поделились информацией эксперты. Тем, кто отказывается от работ, злоумышленники грозят отключить газ. В связи с распространением подобной схемы россиянам порекомендовали заблаговременно следить за графиком плановых проверок на досках объявлений либо сайтах управляющих компаний. И в завершении выпуска. Русская классика активно используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин. Его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, пишет газета.ру. Всего в выборке из 10 писателей и их самых известных произведений аналитики насчитали более 230 товарных знаков. Часть из них уже утратила правовую охрану, но большинство остаются действующими. На имя Пушкина приходится 22 товарных знака. В основном они связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания – кофе, чаем, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. На втором месте Антон Чехов с 20 знаками. Главной сферой применения его имени оказались напитки. Замыкает тройку Федор Достоевский с 15 знаками. Его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Рафаэль. Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
4: доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
12: 12+.
13: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио

0: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне рассказали о главных преимуществах цифрового рубля. Если россиянин заболел во время отпуска, у него есть право оформить больничный лист на общих основаниях. Жители страны рассказали о продуктах, которые напоминают им о детстве. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Подавляющая часть россиян считает отсутствие комиссии за переводы и платежи главными преимуществами цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного одним из банков. В исследовании приняли участие 1500 граждан в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов с населением более 100 тысяч человек. По итогам опроса выяснилось, что для 62% респондентов бесплатный характер операций с использованием цифрового рубля оказался ключевым плюсом новой формы нацвалюты. Для 40% главными преимуществами стали легкий доступ к счету через приложение крупнейших банков и гарантия защиты средств со стороны Центробанка. Если россиянин заболел во время отпуска, то у него есть право оформить больничный лист на общих основаниях. Период отдыха при этом продлевается, пояснила в беседе с Арти старший преподаватель Департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. В случае, если работник ушел в отпуск без сохранения зарплаты или декрет, то листок оформляется со дня окончания отпуска при продолжении нетрудоспособности, отметила специалист. Она также напомнила, что с этого года действует послабление для родителей. Находясь в отпуске по уходу за ребенком у одного работодателя, человек вправе получить больничные пособия, если параллельно работает у другого страхователя, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. Пицца из школьной столовой, домашние пельмени, компот и шоколадная колбаса сильнее всего напоминают россиянам о детстве. Такие результаты были получены в ходе опроса 1300 человек, сообщает пресс-служба сервиса доставки наборов еды с рецептами. Среди несладких блюд первое место занимает пицца из школьной столовой. Ее выбрали 25% участников. И речь идет о знакомой многим комбинации толстого дрожжевого теста, колбасы, майонеза и соленого огурца. На втором месте оказались домашние пельмени, на третьем – молочная каша. Главной причиной тяги к вкусам из детства 38% респондентов назвали эмоциональный комфорт и ощущение уюта. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопорожники.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваня! Радио Ваня!

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России с 1 сентября вступит в силу несколько важных изменений. Мошенники от лица управляющих компаний угрожают отключением газа. Русская классика активно используется в товарных знаках. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 1 сентября вступит в силу несколько важных изменений, которые затронут в частности сферу образования, бизнес, а также отрасль ЖКХ. Об этом в беседе с РТ напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одним из наиболее важных изменений он назвал закрепление право студентов, создавших семьи с детьми, жить в отдельных комнатах в общежитиях. Так молодые родители, совмещающие учебу и воспитание детей, получат более комфортные условия жизни, отметил депутат. Кроме того, с нового учебного года обязательной частью школьной программы сделают волонтерство в рамках предмета «Индивидуальный проект». Участвовать в нем будут учащиеся 10-11 классов. Мошенники от лица управляющей компании стали сообщать россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, угрожая отключением газа. Мошенники под видом газовщиков или представителей управляющих компаний совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики официальные предписания, поделились информацией эксперты. Тем, кто отказывается от работ, злоумышленники грозят отключить газ. В связи с распространением подобной схемы россиянам порекомендовали заблаговременно следить за графиком плановых проверок на досках объявлений либо сайтах управляющих компаний. И в завершении выпуска. Русская классика активно используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин. Его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, пишет газета.ру. Всего в выборке из 10 писателей и их самых известных произведений аналитики насчитали более 230 товарных знаков. Часть из них уже утратила правовую охрану, но большинство остаются действующими. На имя Пушкина приходится 22 товарных знака. В основном они связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания – кофе, чаем, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. На втором месте Антон Чехов с 20 знаками. Главной сферой применения его имени оказались напитки. Замыкает тройку Федор Достоевский с 15 знаками. Его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Черемшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Поступление моделей: классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: За шубой! Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ярко, легко, радио «Ваня». Ближе и роднее.

Солнышко в руках. И венок из звезд в небесах. Радио Ваня. Ближе и роднее.

только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваня. Радио Ваня.
13: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача. Друзья, подруги. Завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере. На двойном бифитере. Неправильные уравнения. Глаголы. Все неправильно.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россияне рассказали о главных преимуществах цифрового рубля. Если россиянин заболел во время отпуска, у него есть право оформить больничный лист на общих основаниях. Жители страны рассказали о продуктах, которые напоминают им о детстве. В студии Андрей Шмурай, подробности в нашем выпуске. Подавляющая часть россиян считает отсутствие комиссии за переводы и платежи главными преимуществами цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного одним из банков. В исследовании приняли участие 1500 граждан в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов с населением более 100 тысяч человек. По итогам опроса выяснилось, что для 62% респондентов бесплатный характер операций с использованием цифрового рубля оказался ключевым плюсом новой формы нацвалюты. Для 40% главными преимуществами стали легкий доступ к счету через приложение крупнейших банков и гарантия защиты средств со стороны Центробанка. Если россиянин заболел во время отпуска, то у него есть право оформить больничный лист на общих основаниях. Период отдыха при этом продлевается, пояснила в беседе с РТ старший преподаватель Департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. В случае, если работник ушел в отпуск без сохранения зарплаты или декрет, то листок оформляется со дня окончания отпуска при продолжении нетрудоспособности, отметила специалист. Она также напомнила, что с этого года действует послабление для родителей. Находясь в отпуске по уходу за ребенком у одного работодателя, человек вправе получить больничные пособия, если параллельно работает у другого страхователя, пояснила эксперт. И в завершении выпуска: пицца из школьной столовой, домашние пельмени, компот и шоколадная колбаса сильнее всего напоминают россиянам о детстве. Такие результаты были получены в ходе опроса 1300 человек, сообщает пресс-служба сервиса доставки наборов еды с рецептами. Среди несладких блюд первое место занимает пицца из школьной столовой. Ее выбрали 25% участников. Речь идет о знакомой многим комбинации толстого дрожжевого теста, колбасы, майонеза и соленого огурца. На втором месте оказались домашние пельмени, на третьем – молочная каша. Главной причиной тяги к вкусам из детства 38% респондентов назвали эмоциональный комфорт и ощущение уюта. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-08-716.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Баня». Ближе и роднее. Радио «Баня». Новости.
1: Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Из музея в Вене украли колье стоимостью около 4,5 миллионов долларов.
2: Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсаций, пишет ТАСС. Отмечается, что в ведомстве предложили разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.
1: Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователь передает мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что аферисты также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. Кроме того, они могут распространять копии банковских приложений или сервисов оплаты под предлогом оплатить кружок, внести взнос за школу или получить скидку на товары к 1 сентября.
2: В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным издания Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам, пишет РБК.
1: Из музея в Вене украли колье Van Cleef & Arpels стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Украшение состоит из 673 бриллиантов, общий вес которых более 200 карат, пишет РБК. Колье исчезло из Венского музея декоративно-прикладного искусства. В описании к нему сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзи с будущим шахом Ирана. Европол несколько дней назад выпустил доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Рада приветствовать вас, отдохнувших, похорошевших. Сегодня 31 августа, последний летний день. Уже завтра во всех школах зазвенят колокольчики и первоклашки, и же с ними, просто для первоклашек это самое, наверное, необычное действие, да, 1 сентября, пойдут в школу, а родители начнут переживать, волноваться. Но, как я уже сказала, все это завтра. А сегодня у нас день блога.
2: Блогосфера является самой динамичной составляющей всемирной паутины. Ежегодно количество блогеров увеличивается в геометрической прогрессии. Миллионы авторских страниц, которые читаются и просматриваются еще большей аудитории, можно абсолютно справедливо назвать альтернативой социальных сетей. Вести блог не только модно, но даже обязательно в мире шоу-бизнеса, политики. Авторские страницы составляют серьезную конкуренцию СМИ. Правда, их новости часто носят скандально-провокационный характер, но именно это и подогревает интерес общественности.
1: Чем чернее, тем лучше, как сказала бы Юлия Высоцкая.
2: Absolutely yes! С 2005 года было принято решение отмечать 31 августа День блога. Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блог» 3108, что как раз соответствует последнему дню августа. Инициаторы праздника призывают блогеров из разных стран в этот день публиковать небольшие рецензии на различные блоги у себя, указывая при этом ссылки на авторские странички. Таким образом, и сам автор, и его читатели могут открыть для себя, что-то новое.
1: Это когда блогер блогера кулик кулика хвалит издалека. Знаменитые цитаты.
2: Это платиновая цитата из сборника афоризмов Пивоваровой. Когда 31 августа было объявлено днем блога в Гугле, в тот же день было проиндексировано более 30 тысяч новых страниц. Какой резонанс. А в 2007 специально к этой дате было приурочено открытие конкурса лучших блогеров под названием Best of Blogs. Здесь могут публиковаться материалы сразу на 10 языках, в их числе арабский, китайский, нидерландский, португальский, английский, испанский, немецкий, персидский, французский, и, разумеется, русский. И да, не перепутайте, кроме Дня блога существует Международный день блогера, который весь мир в этом году уже отметил 14 июня.
1: Знаешь, я вспомнила, как телеведущая Юля Барановская задает вопрос участникам программы «Мужское и женское» на Первом канале, такие две незадачливые девчули, мол, а чем вы занимаетесь в жизни? И одна такая горда: мы блогеры. И Юля задает следующий вопрос. И сколько вы зарабатываете, блогеры? Ответ. Мы пока не считали. Так вот, я желаю всем блогам и блогерам роста аудитории и увесистых дивидендов. Конкретных, а не гипотетических.
0: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продо-птицефабрика Сибирская».

0: 0908, Санкт-Петербург.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Пивоварова, естественно, Окопов. Мы шикарно отдохнули последние две недели, каждый, естественно, по-своему. Делиться впечатлениями продолжим всю предстоящую неделю. А вы нам рассказывайте о том, что вы за последние дни лет успели сделать. Ну, может быть, что вы планировали, а может быть, что-то внезапно пришло и реализовалось так, как вы даже не ожидали.
2: Да, ты знаешь, у меня вот получается по жизни, что когда я не планирую, а что-то получается спонтанно, да, оно выходит действительно лучше, чем когда ты уже расписал все по шагам.
1: Да, ну что, Данила, мастер, не выходит каменный цвет? Аня Медведева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Погода у нас прохладная, это Кемеровская область, город Тисуль, ночью до +3, ничего себе, днем до +14, на прошлой неделе жила без электричества несколько дней. Ну, сейчас, слава богу, все устаканилось, все хорошо. Сейчас работаем. Завтра уже 1 сентября, можно сказать, лето быстро прошло. Август холодный вышел. Всем отличного настроения, хорошего дня. Всегда обожаю людей, которые, несмотря ни на какие условия, в том числе и климатические, погодные, и разные другие общественные, не теряют оптимизма. Ну, как мы уже это знаем, такова особенность биохимии мозга у некоторых оптимистов.
2: Еще одно сообщение от Анны Мартыновой. На этот раз пришло в наш канал в Максе, радио Ваня. «Иду домой, иду». Из поездки в Суздаль и Владимир. Ну, может, человек с автовокзала идет, я не знаю.
1: Не, ну она просто потратила все копеечки на растягай с форелью, это самое, еще, и пешком.
2: С сегодняшнего дня в отпуске. Вот интересно, да, тут как бы такое сообщение, нужно задуматься и как-то его сложить как-то по-своему, я не знаю, там, по кирпичикам.
1: Может быть, она была на задании?
2: Может быть. Привет всему миру из Балагова, верю, меня слышно, Аня, вас еще и видно. Знаешь, да, этот анекдот.
1: А мы вас видим, да.
2: Комиссия приезжает принимать новый объект из новостроек. Ну и одна стоит часть комиссии с одной стороны, строители с другой. И строитель кричит: «Эй, меня слышно?» Ну, проверяют звукоизоляцию. А проверяющий говорит: «Что ты орешь, тебя еще и видно». То есть вот сейчас так просто строят.
1: Госпожа Дорофеева отметилась у нас. Готовлюсь к празднику в нашем селе, к Дню картошки. Шью кукол для ярмарки мастеров. Всей Воронежской области огромный привет. Вам желаю хорошего настроения и не болеть. А мы и не собирались, потому что мы вот эти последние две недели подкапливали здоровье. То есть, например, в какой-то момент сам организм вытолкал все вредные привычки, по крайней мере, из меня точно. Мы с тобой обменивались.
2: Ты просто устал. Просто... Уже не можешь.
1: Устал от наслаждений. Да.
2: Мама, это Маша, она не курит и не пьет. Маша, правда, не могу больше.
1: Не могу.
0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Баня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Банки обяжут полностью раскрывать информацию о продуктах. В Омской мэрии назвали школы лидеры по числу первоклассников. И МЧС объявила в Омской области штормовое предупреждение. Подробнее об этом прямо сейчас. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Как отмечают эксперты, кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия замалчивают или раскрывают не полностью. Кроме того, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получения дохода. 1 сентября на улице Булатова, 68, откроется блок начальной школы 85-й гимназии. Ранее в здании базировались различные учреждения, рассказал мэр Сергей Шелест. Передачу объекта в систему городского образования глава города назвал верным шагом. Образовательное пространство удалось обустроить благодаря инфраструктурному сбору без вовлечения бюджетных денег. Блок начальной школы включает в том числе полный набор оборудования для уроков музыки и спортивных занятий, системы безопасности и видеонаблюдения. Лидером по числу первоклассников в Омске стала 96-я школа в микрорайоне Амур-2, куда пойдут учиться почти 400 детей. Их распределят по 10 первым классам. Об этом в преддверии нового учебного года рассказали в департаменте образования. В новой школе микрорайона Серебряный берег за парты сядут 150 первоклассников. Столько же в 55-й школе на улице Мельничной и в школе номер 120 на проспекте Менделеева. Всего в новом учебном году в омские школы пойдут более 11 200 первоклассников. Омская МЧС объявила штормовое предупреждение. В регионе ожидаются опасные метеоявления, угрожающие урожаю. Синоптики Опертышской гидрометеослужбы прогнозируют до 3 сентября включительно заморозки с температурой 0-5. Владельцам участков рекомендуют укрывать сельхозкультуры полимерной пленкой или нетканым материалом. Это поможет защитить растения от негативного воздействия низких температур и сохранить урожай. Каждый четвертый школьник встречает 1 сентября с тревогой. Основные причины беспокойства – экзамены, отношения с одноклассниками, адаптация и опасения за свое будущее. Об этом со ссылкой на исследование пишут «Известия». Психологи советуют родителям заранее обсудить с ребенком учебный год, составить понятный план и не завышать требования. Это поможет снизить тревогу и помочь школьнику быстрее вернуться к привычному ритму. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. Ну и в общем, что вы успели за последние дни лета сделать? Ну или не успели, и очень все еще хотите, и рассчитываете на теплый сентябрь, что он позволит вам. Я вот, например, вчера бассейн убрала наконец-то. Ну не одна, конечно, с помощью подходящего мужчины.
2: Ну, ты так сейчас подняла глаза, уже высших сил.
1: Да-да-да.
2: Ну, одного красивого мужчины.
1: Это я помню, у дочери своей спрашиваю, ты как собралась вообще сдавать контрольную, писать ее, если ты даже не подходила к учебнику? Она говорит, мам, с Божьей помощью. Поэтому, друзья, с Божьей помощью все мы завтра, да, поведем детей в школу. У меня, слава богу, уже миновалась я обязанность.
2: Чаша, да.
1: Как-то уже все прошло. Итак, что вы пишете, например, в нашем канале в Максе, Валентина Чернявская. Варварушка, Алешенька, скучала по вам очень. Рабочие будни начинаются всегда с вами, с вашими шутками, гороскопами, новостями. Спасибо вам за вашу работу. Ну и вот скажите, могла ли я не прочитать это сообщение? Не могла. Особенно в первый рабочий день после отпуска. Надо же как-то приподняться немножечко над собой. Даже.
2: Конечно, когда мы упускали возможность потешить собственное тщеславие. А Сережа Хабуженков, выходные удались. Копаю ямы, кладу кирпич, лью бетон. Сделал два новых септика, спина стоит. Тонет, мол, ну, хватит уже. А погода шепчет, давай скорее, зима близко. Привет, Жуковки.
1: Я тут, кстати, с виброплатформой опять подружилась со своей, она у меня на даче, и вот она очень хорошо, ну, правда, надо посоветоваться, естественно, с вашим лечащим врачом, очень хорошо расслабляет мышцы после рабочего дня, а еще у меня есть аппликатор Кузнецова. Сам Кузнецов от этого аппликатора и Богу не, отдал душу, но...
2: Еще не знаю, да, об этом. Мы видели, кстати говоря, в одной популярной соцсети, как ваша кёнигсбергская подружка с бокалом
1: кваса
2: тряслась вот на этой платформе.
1: Но мы
2: это было очень-очень смешно.
1: Решили попробовать вот много раз, знаешь, ты вот видишь какую дурную вещь люди творят в интернете, и вот зачем-то тебе надо это повторить. Это называется там тренд, или как там это называется. Ну, у нас почти получилось. Зубы на месте. Еще одно сообщение от Натальи. А мой милый добытчик, пишет нам Наташа, притащил домой 6 ведер лисичек. Я вторые сутки стою у плиты, а по дому плывет такой аромат. А я перебираю эти желтые кудряшки, но меньше их не становится. А муж ходит вокруг с самым довольным лицом. Пожелайте мне удачи, впереди еще 2 ведра. Значит, дорогая Наташа, тоже лайфхак из интернета. В тазик с водой вы высыпаете лисички и насыпаете туда муки. И быстро-быстро-быстро перемешиваете. И таким образом они промываются.
2: Очищаются от...
1: От грязи, да,
2: от грязи,
1: очень быстро.
2: От земли.
1: Кстати, с шампиньонами такая же история. Это я проверяла лично.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Осторожно, лето заканчивается.
2: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин Скороход. Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
1: Следующая остановка — магазин Скороход.
2: Во всех районах города.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо. Надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вернулись. Все в порядке с нами. И мы хотели бы узнать, как у вас дела. Чем занимались последние дни лета? Какие события повлияли на вашу дальнейшую судьбу? Ну, или, по крайней мере, кажутся такими значительными. Аня отметилась в нашем телеграм-канале радио Ваня FM. Надеюсь, вы хорошо отдохнули в отпуске. Утро началось у меня с мигрени. И желаю, чтобы сегодня больше ни у кого не болела голова. Тем более это касается прежде всего женщин. Мы знаем, что есть такой традиционный, да, отмаз. И поэтому, ну и...
2: Чтобы у женщины не болела голова, мужчина ей должен создать безопасное гнездо, чтобы она чувствовала себя комфортно и уверенно. И тогда у нее ни голова не будет болеть, ни нога, ни же... В общем, ничего.
1: Вот, ребята, это еще одна золотая цитата из сборника афоризмов Варвары Пивоваровой.
2: Еще одно сообщение от Кристины Быковой, на этот раз из нашей группы ВКонтакте «Радио Ваня». «Дождики идут без остановки. Хорошего настроения как-то не очень. Конец лета. Грустно.
1: Дождики идут без остановки».
2: «И завтра школа», пишет Кристина. Я не знаю, в каком вы классе, Кристина, но я помню, что вот до какого-то определенного момента я прям с радостью шла в школу. Мы по друзьям своим скучали все лето, разъезжались же. Кто-то к бабушке там в деревню, кто-то в лагерь, кто-то еще куда-то. И вот ты встречаешь всех. Мальчишки, смотрю, вытянулись такие, красавцы уже стоят. Девчонки загорелые с югов приехали. Ну и как-то общаться хочется. Сейчас, конечно, больше общаются в интернете, да. И, конечно, ты, если своего друга не видишь, то ты всегда можешь ему по видеосвязи позвонить. А вот тогда... Тогда ты как вот расстался с ним в мае месяце, так только к сентябрю и начал лицезреть.
1: Конечно, и начинаешь с ужасом вспоминать, господи, как Игорь,
2: кто это?
1: Олег, как Никита, Алекс, вот, Алекс написал нам в телеге: «Привет, любимые батарейки, с выходом вас. Отлично провел выходные, виделись с друзьями, все лето не общались, с осени были в ссоре, а сейчас все помирились».
2: С осени прошлого года, ничего себе, вы как прямо вот сильно...
1: Держались, да? Держались
2: что
1: прям.
2: Что вас так рассорило, да?
1: «Я успел в пятницу после работы сходить на любимый массаж», пишет Алекс, «пока мастер не уехала обратно в Таиланд». А в субботу встреча с друзьями на природе. Отлично прошли последние летние выходные. Алексей, привет из Кургана. И тут фотография в телеге у нас. Сосновый бор и три палатки.
2: Медведь такой. Завтрак, обед и ужин.
0: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
3: Чтобы...

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и лето прошло. Словно и не бывало. А через 3 дня будет другая песня звучать из всех приемников. 3 сентября, день прощания. Вот не забываются вот эти мемы, они просто ежегодные. Я уверена, что вся лента будет вот в этой вот песне и, конечно же, в мемах с Михаилом Шуфутинским.
2: Ну, я тебе хочу сказать, что дядь Миша появляется как Санта-Клаус, как Дед Мороз. Раз в год, но ярко.
1: Итак, друзья, что вы успели сделать за последние дни лета? В какой... в такой вагон последний впрыгнули, и что из этого вышло, а может быть и не вышло. Вот, например, Наталья пишет: отдохнуть этим летом толком не удалось. Брала неделю отпуска в начале июля, но мне не повезло, была дождливая погода. Да и коллеги с работы дергали каждый день. Вся надежда теперь на октябрь, в это время мы обычно ездим в Турцию. Ну, как говорится, раньше, когда я был маленький, я хотел, чтобы всегда было лето, а теперь я понял, что если есть деньги, то лето всегда.
2: Турция — это прекрасно, и сообщение из очередной горячей точки, из Узбекистана, пишет диспетчер.
1: Жаркой.
2: Конечно. У нас в Узбекистане, это наш слушатель Рафаэль в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Выходные продолжаются, завтра праздник. В Узбекистане отмечается 35-я годовщина независимости республики. Всех сограждан поздравляю с праздником. Рабочие дни начнутся непривычно, вот, со среды.
1: Класс.
2: Я работаю в автосалоне, кайфую от того, чем занимаюсь, и пользуюсь случаем, делюсь теплом Ташкента, передаю привет самому брату в Воронеж, в Питер своей сестренке Леночке, ее мужу Алексею, а также в Пензу Косте питерскому по кличке Череп. Несмотря на достаточно ранние часы утренние, в Ташкенте уже плюс 35.
1: И фотография в подтверждении тому, что действительно ни единого облачка и... тепло, хорошо. Хотя, если честно, я вот, например, не очень люблю такие жаркие погоды. Я вообще питерская мокрица, и мне нравится вот такое, как сегодня. Плюс 21, небольшой дождичек. Ну, красота же! Друзья дорогие, если у вас есть чем поделиться, вы еще успеете в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ или в нашем канале в Максе Радио Ваня. Автор одного из комментариев, я напоминаю, сегодня получит в подарок фирменный яркий красный шопер Радио Ваня.
0: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера... Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
7: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Из музея в Вене украли колье стоимостью около 4,5 миллионов долларов.
2: Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсаций, пишет ТАСС. Отмечается, что в ведомстве предложили разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.
1: Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователь передает мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что аферисты также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. Кроме того, они могут распространять копии банковских приложений или сервисов оплаты под предлогом оплатить кружок, внести взнос за школу или получить скидку на товары к 1 сентября.
2: В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным издания Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам, пишет РБК.
1: Из музея в Вене украли колье Van Cleef & Arpels стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Украшение состоит из 673 бриллиантов, общий вес которых более 200 карат, пишет РБК. Колье исчезло из Венского музея декоративно-прикладного искусства. В описании к нему сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзи с будущим шахом Ирана. Европол несколько дней назад выпустил доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Рады приветствовать вас, отдохнувших, похорошевших. Сегодня 31 августа, последний летний день. Уже завтра во всех школах зазвенят колокольчики и первоклашки, и же с ними, просто для первоклашек это самое, наверное, необычное действие, да, 1 сентября. Пойдут в школу, а родители начнут переживать, волноваться. Но, как я уже сказала, все это завтра. А сегодня у нас день блога.
1: Блогосфера является самой динамичной составляющей всемирной паутины. Ежегодно количество блогеров увеличивается в геометрической прогрессии. Миллионы авторских страниц, которые читаются и просматриваются еще большей аудитории, можно абсолютно справедливо назвать альтернативой социальных сетей. Вести блог не только модно, но даже обязательно в мире шоу-бизнеса, политики. Авторские страницы составляют серьезную конкуренцию СМИ. Правда, их новости часто носят скандально-провокационный характер, но именно это и подогревает интерес общественности.
0: Чем чернее, тем лучше, как сказала бы Юлия Высоцкая.
1: Absolutely, yes! С 2005 года было принято решение отмечать 31 августа День блога. Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блог» 3108, что как раз соответствует последнему дню августа. Инициаторы праздника призывают блогеров из разных стран в этот день публиковать небольшие рецензии на различные блоги у себя, указывая при этом ссылки на авторские странички. Таким образом, и сам автор, и его читатели могут открыть для себя что-то новое.
0: Это когда блогер блогера кулик кулика хвалит издалека. Знаменитые цитаты.
1: Это платиновая цитата из сборника афоризмов Пивоваровой. А когда 31 августа было объявлено днем блога, в Гугле в тот же день было проиндексировано более 30 тысяч новых страниц. Какой резонанс. А в 2007 специально к этой дате было приурочено открытие конкурса лучших блогеров под названием Best of Blogs. Здесь могут публиковаться материалы сразу на 10 языках, в их числе арабский, китайский, нидерландский, португальский, английский, испанский, немецкий, персидский, французский, и, разумеется, русский. И да, не перепутайте, кроме Дня блога существует Международный день блогера, который весь мир в этом году уже отметил 14 июня.
0: Знаешь, я вспомнила, как телеведущая Юля Барановская задает вопрос участникам программы «Мужское и женское» на Первом канале, такие две незадачливые девчули, мол, а чем вы занимаетесь в жизни? И одна такая горда: мы блогеры. И Юля задает следующий вопрос. И сколько вы зарабатываете, блогеры? Ответ. Мы пока не считали. Так вот, я желаю всем блогам и блогерам роста аудитории и увесистых дивидендов. Конкретных, а не гипотетических.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продаптицефабрика Сибирь». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: И ласта, и полотенце. Особенно приятно побыть сегодня в этот прекрасный, непогожий петербургский денек чем-то среднего рода. Мы приглашаем вас в группу ВКонтакте. И сегодня, да, в умной зарядке мы загадали пляжный аксессуар.
1: Зато ты махровый, тепленький.
0: Я махровый. О, вообще, ребята, вы себе не представляете, какой многоэтажный смысловой ряд идет.
1: Итак, на картинке подсказки, которая разместилась у нас на стене группы, естественно.
0: Сама собой разместилась.
1: Появилась из ниоткуда,
0: да,
1: пришла.
0: Она материализовалась, да.
1: Яркая. И под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов. Клубника. Клубника уже, конечно, отошла, но вот огурцы, а на картинке еще и есть огурец, но вот огурцы продолжают переть. В начале лета все жаловались, что огурцы не растут. Ну, у кого-то мало, у кого-то плохо, у кого-то мелкие. Всего два куста. Два. Заполонили мне весь парник. Расползлись по всем дорожкам.
0: И даже заглянули ко мне в рюкзак, ребята, благодаря...
1: Благодаря тому, что мы... Когда мы там в начале мая... Ой, в конце мая, да, мы посадили огурец.
0: Где-то, да.
1: Он у нас рос в студии, а потом я его забрала в теплицу. Ну, потому что огурцу же нужен простор, он не может все время сидеть в горшке. Так вот, представьте себе, он этот простор ощутил в полной мере. Ну, и завалил меня этими самыми своими плодами, видимо, в благодарность, что я не оставила его...
0: Без внимания, да? Это трогательная история, как девушка приютила огурец.
1: Два огурца.
0: Два.
1: Значит, друзья... Итак, пляжная принадлежность на картинке подсказки «Клубника и огурец». Давайте-ка подумаем. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке слова даются мне с трудом.
3: Ну, конечно, после
2: отпуска. Words don't come easy to me, да, как пел Фар Дэвид. В умной зарядке загадали мы сегодня пляжный аксессуар, да, пляжную принадлежность.
3: Да, но тут еще, понимаешь, на картинке подсказки такая сочная клубника и такой яркий огурец, и ты, когда на них смотришь, у тебя непроизвольно повышается слюноотделение, и, соответственно, да, речевой аппарат приходит в негодность. Ну, потому что невозможно разглядывать такие яркие и красивые картинки, не испытывая ничего взамен. Так вот, друзья, мы вам повесили картинку для того, чтобы вы угадали, что же это за пляжная принадлежность, и кому-то почему-то это напомнило полотенце.
2: Просто если есть очень страстно сочный огурец, потом придется вытирать все лицо и локти полотенцем.
3: Конечно, возможно, да. Но это если огурец у тебя какой-то водянистый, а если он у тебя такой... Ну, значит, друзья, очень много ответов. Крем, да, действительно, что-то похожее на крем мы и загадали, но это не совсем был крем. А еще у нас есть лежак.
2: Такое сложное французское слово, как шезлонг, мы, конечно, забыли, поэтому, ну, да, лежак.
3: А еще есть плавки. Плавки с клубничкой.
2: Поплавать с клубничкой?
3: Я просто меряла в начале сезона купальник с клубничками. Потом подумала, что это слишком легкомысленно, и решила
4: отказаться. Это очень круто.
3: Парео. Парео – это вот любимая одежда для всех девчонок, которые считают, что у них есть какие-то, ну, скажем так, несовершенства в фигуре. Платком себя вот таким огромным заматываешь, и все, и ничего не видно. Ты как будто бы идешь летящей подходкой, и не видно, что у тебя там...
2: Что ты народная целительница.
3: Да. Итак, друзья, ну, конечно же, это была маска. Маска для плавания. Маски делали все советские женщины из огурцов и клубники. Я вам больше скажу, тут недавно узнала, насколько полезна сода во многих... Например, если ты соду разведешь с водой и побрызгаешь, ну, как дезодорантом, да, то ты не будешь потеть, например. А еще я узнала вчера несколько полезных свойств хозяйственного мыла. Оказывается, там вообще все это вот маркетинговые ходы, вот эти дорогие баночки красивые, сода и хозяйственное мыло. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сегодня с удовольствием поздравляем нашу победительницу.
2: А зовут ее Наталья Панина. Наташа, вручаем 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области, 18+.
1: Фантастично! Фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 31 августа, и церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра. В последний день лета на Руси наблюдали за природой и старались предугадать, какими выдадутся осенние и зимние периоды. Считалось, что ежели 31 августа стоит тепло, то и вся осень окажется сухой да ясной. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 21 градус. Будем надеяться, что сентябрь принесет там еще бабьего тепла и бабьего лета. Дождь в этот день обещал ненастье в сентябре. Ну вот. А как вот, если у нас сегодня и дождь небольшой обещают, и тепло?
2: Петербург... Климатические компромиссы – тема нашей сегодняшней передачи.
1: А сильный ветер указывал на суровую снежную зиму, но вот ветра нам вроде не обещали. Особое внимание обращали на лошадей. Если животные вели себя беспокойно, то ждали перемены погоды. Утренний густой туман предвещал погожие дни, а звездная ночь – ранние заморозки.
2: Люди верили, что погода поможет понять, каким выдастся завершение сельскохозяйственных работ, насколько щедрым окажется урожай в будущем году. Если день приходил сухой, то следующий сезон оказывался сытным, а вот затяжной дождь считался признаком голода.
1: Я предлагаю сегодня пульнуть в чем-нибудь в облака в Санкт-Петербурге, потому что я так не играю. Я хочу, чтобы мой, например, тепличный огурец в следующем году приносил свои огурцы. Мамина картошка?
2: Про мамину картошку в следующей передаче расскажешь. Я уверен, что утренние шоу-батарейки слушают в Смольном, причем слушают внимательно, буквально вот разбирают по буковкам.
1: По цитатам. Потом пересказывают друг другу.
2: И, пожалуйста, да, дорогие наши руководители, прислушайтесь, потому что это желание большинства горожан. Ответственно заверяем вас мы.
1: Но ты понимаешь, вот с другой стороны, ведь там же тоже новый стиль, старый стиль, все дни перепутались. И вообще, ты слышал, что есть такие наблюдения, некоторые теории, что в сутках не 24 часа, а 18. И, например, если тебе 50 лет, то на самом деле тебе 40, потому что просто время пошло быстрее. Так что все уже перемешалось и переколбасилось. Вот так вот. Может, у нас еще в сентябре август будет. Хотелось бы.
2: Спокойной ночи.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-550-0816.
3: Выбираете время для отдыха? Когда, если не сейчас? В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
8: Автобусы Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Глава Минтранса назвал условия для появления в России беспилотных автобусов. Мария Львова-Белова рассказала об успехах в борьбе с социальным сиротством. В Финляндии предупредили о риске оттока населения из-за закрытой границы.
2: Глава Минтранса Андрей Никитин назвал условия для появления в России беспилотных автобусов. Такой вид транспорта запустят после создания нормативно-правовой базы и получения доказательств стопроцентной надежности системы в любых дорожных условиях. Безопасность людей – абсолютный непререкаемый приоритет, отметил Никитин. По его словам, необходимо до мелочей урегулировать вопросы безопасности движения, киберзащиты, страхования, распределения ответственности и требования к удаленным операторам. По этой причине он не стал называть конкретные даты запуска беспилотных автобусов.
1: Мария Львова-Белова рассказала об успехах в борьбе с социальным сиротством. За два года число ребят, находящихся на круглосуточном пребывании в детских учреждениях, сократилось более чем на 20%, сообщила председатель фонда защиты детей. Детский омбудсмен вместе с коллегами по рабочей группе обсудила меры по дальнейшей борьбе с социальным сиротством. Один из главных ориентиров – помогать семье как можно раньше, пока кризис еще можно предотвратить. По словам Марии Львовой-Беловой, рассмотрен проект комплексной программы помощи родителям с зависимостями, рекомендации по семейному устройству детей и поиску родственников. Эти и другие инициативы предложат внести в федеральный план развития помощи семьям, рассчитанный до 2030 года. Впереди еще много работы, но вместе справимся, считает Мария Львова-Белова.
2: В Финляндии предупредили о риске оттока населения из-за закрытой границы с Россией. В первую очередь речь идет о гражданах, занятых в сфере туризма. Как пишет РИА Новости, в некоторых приграничных районах безработица приближается к 20%, тогда как на западе Финляндии этот показатель почти вдвое ниже. Напомним, граница с Россией закрыта по решению Хельсинки с ноября 2023 года.
1: В Книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапах 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах и по 4 на задних. Питомец породы мейн-кун по кличке Ребус живет в американском штате Висконсин в семье Кендры Ванденблумер и Хантера Нетта. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена Книгой рекордов Гиннесса. У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года, пишет издание «Вокруг света».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сейчас вы склонны переоценивать свои финансовые возможности, поэтому деньги имеет смысл попридержать.
2: Овны, мужчины, пока недоброжелатели пытаются найти причину ваших успехов, вы добиваетесь новых результатов.
1: Тельцы, женщины, в романтических отношениях, которые очень для вас важны, намечаются перемены к лучшему.
2: Тельцы, мужчины, вы защищаете свои интересы так энергично, что в итоге рискуете несколько отдалиться от реальности.
1: Близнецы, женщины, вам удастся решить вопросы, которые напрямую касаются вас и ваших близких.
2: Близнецы, мужчины, свобода нынче на первом месте, а субординация и дисциплина вызывают у вас добрую иронию. Ну, до поры до времени.
1: Раки, женщины, есть шанс получить поддержку человека, от которого многое зависит.
2: Раки, мужчины, с коллегами вы решительны и тверды, а дома нежны и романтичны.
1: Львы, женщины, мало кто сможет противостоять вашему обаянию.
2: Львы, мужчины, в погоне за успехом не забудьте прикрывать свои тылы от конкурентов.
1: Девы, женщины, день сложится удачно, если в главном вы останетесь верны своим принципам.
2: Девы, мужчины, вы справитесь совсем так молниеносно, что у вас будет достаточно времени на культурный отдых.
1: Весы, женщины, сегодня дела идут напряженно, поэтому берегите себя и кое-что отложите на потом.
2: Весы, мужчины, у вас появится возможность внепланово порадовать себя чем-то приятным.
1: Скорпионы, женщины, вероятны полезные знакомства с теми, кто уже очень скоро вас поддержит.
2: Скорпионы, мужчины, все, что вы сегодня предпринимаете, пойдет и вам на пользу, да и другие в накладе не останутся.
1: Стрельцы, женщины, даже внезапные поездки сложатся очень удачно.
2: Стрельцы, мужчины, ваша решительность сегодня вызывает всеобщее восхищение и поддержку.
1: Козероги, женщины, перед тем, как взяться за что-то новое, все обдумайте заранее.
2: Козероги, мужчины, вы заняты чем-то безумно интересным и так увлечены, что даже самые близкие люди могут быть легкой помехой.
1: Водолеи, женщины, справиться со сложными и важными делами окажется, на удивление, просто и быстро.
2: Водолеи, мужчины, вы блестяще пользуетесь собственным опытом и не забывайте учиться на чужих ошибках.
1: Рыбы, женщины, благоприятный день для откровенных разговоров, в том числе и не самыми покладистыми знакомыми.
2: Рыбы, мужчины, любимый человек охотно придет вам на помощь, поднимет настроение и предложит приятное времяпрепровождение.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 31 августа, в Омске малооблачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
6: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта, об этом сообщает издание «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко, кстати, стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартовали 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал.
2: А тем временем Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото, на которых фанаты встретили певицу возле отеля в Париже. В марте Селин Дион объявила о серии концертов во французской столице. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре, но спрос высокий, и певица добавила еще 16 концертов. 3 года назад Дион отменила мировой тур из-за выявленного редкого аутоиммунного заболевания, надолго лечилась, а сейчас активно готовится к концертам и свой камбэк назвала лучшим подарком в жизни, пишет газета «Ру». Значит, чтобы было понятно, дело в том, что Селин Дион из Канады, где огромное количество французских иммигрантов, поэтому Франция для нее не чужая страна.
1: В России стартовали съемки фильма «Спасти капибару». Это история 11-летнего мальчика Андрея, который обожает животных и знает о них абсолютно все, но питомца завести не может. Мама против. Однажды во время похода в цирк мальчик случайно оказывается за кулисами и, спасаясь от сотрудников, нечаянно выпускает из клетки капибару. В итоге он решает найти сбежавшее животное раньше сотрудников цирка, используя свои знания о его повадках. Премьера картины запланирована на следующий 27-й год.
2: В Австралии запретили включать в музыкальные чарты треки, созданные нейросетью. Также музыку авторства искусственного интеллекта нельзя выдвигать на получение премии, пишет ТАСС. В заявлении Национальной ассоциации звукозаписи сказано, что претендовать на включение в чарты могут композиции, которые в значительной мере, подчеркиваем, созданы человеком и не вызывают подозрений в искусственной накрутке, прослушивании или манипуляциях. Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версией хита Мадонны «Like a Prayer». Трек выпустил австралийский диджей, скрыв при этом, что вокал и ударные в композиции создала нейросеть. Мы всячески поддерживаем подобные начинания, потому что ничего уникальнее живого человека быть в природе не может.
0: Звездотека! Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь батарейки, мы вернулись, слава богу! Всеобщее воссоединение, вы все наши соавторы, естественно, именно так мы вас воспринимаем. И спасибо за то, что пишете в наши соцсети, например, в группу «Радио Ваня ВКонтакте», рассказываете о том, как провели последние вот деньки уходящего, почти ушедшего лета. Анатолий Вячеславович, так знаете, лапидарно, очень коротко, но по делу. Пытался уехать в деревню, но поезда в метро перестали ходить.
1: Это у нас в какую такую деревню можно сейчас на метро уехать? Дайте мне две.
0: Упчино?
1: Ну, это не совсем деревня же. Юрий Швыркунов. Лето красное пропело, ничего мы не успели, шутит Юра. Живу за городом, планов было, и ремонт, и стройка. Но только в эти выходные наконец-то достроил детскую площадку для дочек. Юр, это уже победа. А все лето мы ездили с друзьями в походы с палатками по Ленобласти. 3 недели провели на берегу моря в Абхазии. Общее количество ночей, проведенных в палатке, перевалило за 40. Лето для нас — это маленькая жизнь, и надо ее прожить красиво, а все остальное пусть подождет. Вот я полностью согласна, похоже на тост, но я не пью.
0: Дарья Кулакова вчера первый раз искупалась в море за это лето. Успела. При этом живу на море. Мы зашли на страничку Даши и выяснили, что живет она в Москве. Ну, возможно, она считает морем, не знаю, Рыбинское водохранилище.
1: А ты знаешь, оно вообще большое и красивое. А может быть, она просто родилась в Москве, а сейчас проживает в Сочи временно. Так тоже может быть.
0: В заточении.
1: Анастасия Бровцина, Матюшенко. А у нас с мужем сегодня годовщина со дня свадьбы. 8 лет, как с куста! 8 лет назад в этот день мы сказали друг другу «да». Все выходные готовились к празднованию. И знаете что? Решили, что уедем-ка мы в мини-путешествие на выходные. Всем прекрасной рабочей недели и романтических выходных. Да подождите, Анастасия, еще эти не закончились. Вот выходные, только свежи воспоминания. Вы уже про следующее говорите. А как же на рабочий лад настроиться? А как же вперед из песни на любимую работу? А как же, ну, останови меня в конце-то концов?
0: Ну, вечно это Анастасия, понимаешь, это опережает.
1: Все. Самая первая замуж вышла из класса. Самая первая родила, в мини-путешествие уехала. Ну, возможно, была такая история. Это уже, знаете, фантазия не имеет границ. Итак, друзья, чем вы успели заняться в последние дни лета?
0: И какими именно сюжетами из вашего жизненного сценария хотите похвастаться?
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как ваше лето прошло? Мы сегодня спрашиваем, что вы успели за последние денечки лета сделать, сходить, может быть, куда-то съездить, а что еще только планируете? Потому что, ну и что лето закончилось? Жизнь-то она продолжается. Да, как я пафосно объявила об этом.
2: Ну, так вот, овер-оптимистично.
1: Екатерина Федорова, мы готовимся к школе, пишет Катя в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Даже не верится, что завтра уже линейки, звонки, учеба, сегодня закупка букетов, выкуп канцелярии оставшийся. Я желаю всем ворваться в осень с позитивом.
2: С этими школьными линейками металлическими, такие приятные воспоминания. Ольга Федоренко отметила в группе «Радио Ваня ВКонтакте», выходные прошли бодро и с пользой. Собирала помидорки черри, ежевику, ароматную малину и душистый барбарис. Зимой все эти витаминные запасы очень приятные. Пригодятся. Всем хорошего дня. И целая тарелка. Здесь у нас фотография от Оли. Прекрасных свежих черри.
1: Так, еще одно сообщение от учителя Елены Петрова. Украшаю школьную доску ко дню знаний. Готовлюсь завтра встречать своих ребят. Эх, лето, как же быстро ты пролетела. Ну, мне кажется, вот у преподавателей, у них хотя бы такой отпуск внушительный, такой мощненький, жирненький.
2: Содержательный.
1: Содержательный, да.
2: Зухра Хубетдинова. Доброе утро, Радио Ваня. Это Зухра из Стерлитамака. Мы провели замечательные выходные на базе отдыха Тайрук. Ну, все знают, это Ишимбайский район Башкортостана. Купались в бане и прямо из парилки ныряли в пруд, обжирались шашлыками, провели все это время на природе, и нам очень понравилось против всех ожиданий. Были сомнения.
1: Что на природе как-то хорошо.
2: Как-то можно отравиться кислородом, знаете, передознуться.
1: Так может. Юрий, значит, проснулся у нас сегодня в хорошем настроении, в предвкушении завтрашнего дня. Он едет в Выборг за грибами. А у Романа папки очень повезло. 3 сентября день рождения. Представляешь, сколько раз Михаил Шуфутинский ему про это напомнил.
2: Поздравил.
1: Да. Итак, друзья, у нас есть сегодня, кого мы решили бы отметить. Анастасия Бровцина-Матюшенко. У нас сегодня с мужем годовщина свадьбы. 8 лет назад мы в этот день сказали друг другу «да». И мы решили ребятам подарить фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Вани», яркую, красную, тем более они собираются в мини-путешествие. Ну как же... Люди успели в последний день лета пожениться. Это ли не достижение?
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Осторожно, лето заканчивается.
1: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
0: Следующая остановка – магазин «Скороход».
1: Во всех районах города.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
9: 12+.
8: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России появится единый стиль для QR-кода. Сергей Шелест рассказал о финальном этапе высадки деревьев на площади Бухальца. И корейские бренды могут первыми возобновить продажу машин в нашей стране. Подробнее об этом прямо сейчас. В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. С 1 сентября его будут использовать в обычных магазинах и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант и завершить платеж. На площади Бухальца подходит к концу высадка деревьев. Основу древесного яруса составит черемуха вергинская, клен астролистный, сосна и две разновидности ели – сибирская и колючая. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. На клумбах уже появляются декоративные кустарники и многолетние цветы. Как отметили в мэрии, при проектировании территории были запланированы водяные розетки для помощи в поливе. При этом предстоящие заморозки не повлияют на растения. Все они высаживались закрытой корневой системой, что минимизирует потери при пересадке. Добавлю, согласно архитектурной концепции, обновленная площадь Бухальца стилистически объединят с уже реконструированными горсадом, сквером Борцов Революции и пляжем Центральный 2. Новый детсад на Завертяево планируют построить к июлю будущего года. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Работы идут в рамках нацпроекта «Семья». Новый детсад, по словам главы города, сможет принять более 300 человек. Сейчас идет монтаж перекрытий, внутренних лестниц и окон. Темпы строительства будут наращивать, чтобы детсад, которого ждут жители микрорайона, был сдан в срок, отметил градоначальник. «Автостат» прогнозирует возвращение Kia и Hyundai в Россию. По словам экспертов аналитического агентства, корейские бренды могут первыми возобновить продажу машин в нашей стране. Это будет возможно, если санкции станут мягче. Вслед за ними захотят вернуться и японские бренды. Эксперты также отметили, что отдельные автопроизводители, такие как Renault и Nissan, вероятно, не возобновят работу в нашей стране. Что касается Mercedes и Volkswagen, по словам аналитиков, их уход можно считать окончательным. В то же время возвращение BMW будет зависеть от того, как станут меняться санкционные ограничения. Новогодние каникулы 2027 года продлятся для россиян 11 дней. С 31 декабря, четверг, по 10 января, которое приходится на воскресенье. В будущем году запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных с праздниками. Ранее стало известно, что в будущем году нас ждут 7 коротких рабочих недель. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
11: доставка на работу и обратно.
10: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
12: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минтранс обсудит вопросы об овербукинге в сентябре. Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Ночные поезда с одноместными купе запустили между Москвой и Петербургом. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца этого года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсаций, пишет ТАСС. Отмечается, что в ведомстве предложили разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователи передают мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что аферисты также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. Кроме того, они могут распространять копии банковских приложений или сервисов оплаты под предлогом оплатить кружок, внести взнос за школу или получить скидку на товары к 1 сентября. На ночном железнодорожном маршруте из Москвы в Санкт-Петербург начали ходить поезда с новыми одноместными купе. Стоимость мест составляет от 5 до 6 тысяч рублей. При этом в стоимость билета уже включены завтрак и возможность посещения бизнес-зала на вокзале. Внутри обновленного вагона СВ для пассажира предусмотрена широкая кровать, которая в дневное время трансформируется в кресло. Каждое купе оборудовано индивидуальным умывальником, зеркалом, шкафом для одежды, телевизором и собственной системой климат-контроля. Среди у дополнительных удобств предусмотрены тапочки, дорожный набор гигиены, сладкий подарок, персональные сейфы, розетки с USB-разъемами и развлекательные экраны. Полки для багажа удлинили до 2 метров, а управление светом и температурой осуществляется через специальную сенсорную панель, пишет «Вечерняя Москва».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены, это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-0. 6-0-908, Санкт-Петербург.
12: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня.
6: Радио Ваня.
7: Не уходи.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России появится госсервис, с помощью которого можно будет взять питомца из приюта. 12 районов Омской области получат дополнительные деньги на подготовку к зиме. И россияне рассказали, зачем берут с собой в отпуск 2 смартфона. Подробнее об этом прямо сейчас. Срок обучения в школах менять не планируют. Нынешняя модель 11-летнего образования отвечает всем современным требованиям. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что благодаря внедрению единых федеральных программ качественное образование одинаково доступно по всей стране. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры. Согласно плану, будут реализованы цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая устройства питомцев из приютов. Проекты охватят более 100 регионов. Сервис планируют внедрить с середины ноября. 12 районам Омской области направят более 60 миллионов на подготовку к зиме. Средства пойдут на обновление теплоисточников и замену сетей. Губернатор Виталий Хаценко поручил оперативно обеспечить выделение субсидий. Сейчас степень готовности к новому отопительному сезону составляет около 80%, рассказали в региональном Минэнерго. Идут ремонты, формируются запасы топлива, подготавливаются жилые дома и объекты социальной сферы. Почти 150 омских сирот, получивших в этом году госвыплату на приобретение жилья в виде сертификатов или свидетельств, уже купили квартиры. Об этом рассказали в правительстве области. Всего с начала года было выдано 165 субсидий. Размер выплаты составляет от 3 до 3,5 миллионов. На эти деньги сиротам предлагают самим выбрать жилье и оформить его в собственность. Помимо жилищных сертификатов, они получают квартиры, приобретенные на средства областного и федерального бюджетов, или квартиры, переданные застройщиками в рамках соглашения. Омичи могут стать участниками всероссийского конкурса «Городские интонации». Он направлен на выявление и поддержку лидеров городских преобразований, чьи проекты формируют новый облик территории. Участниками конкурса могут стать физлица, некоммерческие организации, СМИ, коммерческие компании, субъекты малого предпринимательства. Заявки принимают до середины октября на официальном сайте конкурса. Положения опубликованы на сайте Омской мэрии. Почти каждый 5-й россиянин, отправляясь в путешествие, берет с собой не менее 2 смартфонов. Чаще всего второй гаджет нужен, чтобы разграничить рабочие и личные дела. Об этом говорят результаты исследования. Почти 15% опрошенных предпочитают оставлять основной смартфон с банковскими приложениями и личными данными в отеле, а на экскурсии или долгие прогулки берут запасной. Так они чувствуют себя спокойнее. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности, сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Food Garden представляет.

0: Фудгарден.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
12: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
13: 38 58 18.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
17: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
16: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио!

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
8: Без тебя жизни нет.
9: Я не могу найти.
8: Сколько ни жми стене,
9: сквозь нее не.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минтранс обсудит вопросы об овербукинге в сентябре. Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Ночные поезда с одноместными купе запустили между Москвой и Петербургом. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца этого года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсации, пишет ТАСС. Отмечается, что ведомстве предложили разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. Мошенники начали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователи передают мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что аферисты также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. Кроме того, они могут распространять копии банковских приложений или сервисов оплаты под предлогом оплатить кружок, внести взнос за школу или получить скидку на товары к 1 сентября. На ночном железнодорожном маршруте из Москвы в Санкт-Петербург начали ходить поезда с новыми одноместными купе. Стоимость мест составляет от 5 до 6 тысяч рублей. При этом стоимость билета уже включены завтрак и возможность посещения бизнес-зала на вокзале. Внутри обновленного вагона СВ для пассажира предусмотрена широкая кровать, которая в дневное время трансформируется в кресло. Каждое купе оборудовано индивидуальным умывальником, зеркалом, шкафом для одежды, телевизором и собственной системой климат-контроля. Среди дополнительных удобств предусмотрены тапочки, дорожный набор гигиены, сладкий подарок, персональный сейф, розетки с USB-разъемами и развлекательные экраны. Полки для багажа удлинили до 2 метров, а управление светом и температурой осуществляется через специальную сенсорную панель, пишет «Вечерняя Москва».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут. Бесплатно! 511-3-8!
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипетанский Денис Сергеевич, ОГРН 5-650-3-28-716.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Ставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на «Радио Ваня». 53-42-80. Алло!
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
13: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские высшие учебные заведения. В ночь с 31 августа на 1 сентября жители Северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию. Для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с РТ напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что оплачиваемый выходной дается раз в 3 года россиянам младше 40 лет и раз в год тем, кто старше 40. Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации выделяются 2 дня в год. Проходит профилактический осмотр в 2 этапа. Первый – это скрининг, в ходе которого у человека смотрят анализы. Далее проходит 2-й этап, который назначается врачом, если в ходе 1-го этапа выявлены какие-то проблемы. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Минобрнауки России. Общее число поступивших в университеты: бакалавриат — 333 583 человека, специалитет — 86 499 человек, базовое высшее образование — 30 077, итого 450 159 человек, сказали в министерстве. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры еще продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования сформируют в конце сентября. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители Северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов — Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант — точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город подальше от засветки и наблюдать после полуночи, оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм. Всем привет, друзья! Всех с последним днем календарного лета, 31 августа на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. И, конечно, всех с наступающим днем знаний, который завтра будет отмечаться 1 сентября. Да, и, конечно, с началом осени вас, дорогие друзья. Ну, а у нас на радио Ваня, как всегда, в эти часы и в эти минуты игра «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте 325-696, код города 812. Сегодня у нас, как я люблю выражаться, фильм про героев, про честь. Настоящая классика приключенческого жанра. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Разрешите задать вам один вопрос, когда... Мне кажется, что вы не случайно встретились с нами. Вы знали, кто мы, куда и зачем идем.
3: Ну, профессор, это было нетрудно. Вы же сами дали мне такую возможность. Перед экспедицией вы дали интервью газетам, рассказали о целях экспедиции.
0: Уверен, многие вспомнили, как же называется этот кинофильм. Звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим фирменный шопер от радио Ваня. С нетерпением жду ваших звонков. Давайте играть.
1: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио!

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, настало время подводить итоги игры «Угадай фильм». Несмотря на трудность понедельника, прозвучал у нас телефонный звонок и, соответственно, правильный ответ. Дозвонился к нам сегодня Владислав. Здравствуйте, Владислав, добрый день. Алло. Только стоило заикнуться на тему, что понедельник, как водится, день тяжелый, так сразу же пропала телефонная связь, друзья. Но, смею вас уверить, ответ прозвучал действительно правильный. Дал его, как я уже сказал, Владислав. Однако, прежде чем мне, наверное, придется озвучить, если не перезвонит человек, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Разрешите задать вам один вопрос, когда... Мне кажется, что вы не случайно встретились с нами. Вы знали, кто мы, куда и зачем идем.
3: Ну, профессор, это было нетрудно. Вы же сами дали мне такую возможность. Перед экспедицией вы дали интервью газетам, рассказали о целях экспедиции.
1: Да, все-таки сегодня трудности у нас с телефонной связью, поэтому я от лица Владислава называю это действительно картина под названием «Капитан Немо».
0: Угайдал!
1: Снятая по мотивам романа «20 тысяч лье под водой». Я вообще зачитывался, конечно, в детстве этим писателем. И на какое место я бы поставил именно это произведение, даже не знаю. Потому что, ну, по крайней мере, три могу назвать, которые у меня являются любимыми в том числе. Это, конечно же, «Дети капитана Гранта», это «15-летний капитан» и это «Таинственный остров». Ну, и сюда же, в этот топчик «20 тысяч лье под водой». Спасибо Владиславу. Вам достается в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Непременно с вами свяжемся и найдем способ передать вот этот чудесный подарок. Всех еще раз хочу поздравить с наступающей осенью и с Днем Знаний, который будет отмечаться завтра, 1 сентября. Кто знает, может, мы завтра загадаем как раз что-нибудь на школьную тему.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Радио «Ваня». Встречай осень!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Последний день календарного лета, 31 августа. Именно в этот день отмечается День блога. Почему? Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блог», то есть 31.08, что как раз соответствует последнему дню августа.
0: Пятое место.
1: В этот день принято публиковать пост, где блогер рекомендует 5 других блогов. Важное условие – эти блоги должны сильно отличаться по теме и взглядам автора от того, что человек обычно читает. Так аудитория открывает для себя новые темы и авторов.
0: Четвертое место.
1: В мире зарегистрировано более 600 миллионов блогов. При этом существует понятие «проклятие 100 дней». Многие блоги закрываются в течение примерно 3 месяцев. Авторы теряют интерес, не находят аудитории или не справляются с нагрузкой.
0: Третье место.
1: Девушка Хизер Армстронг вела анонимный, как ей казалось, блог под названием «Дус», где критиковала коллег и начальника. Ее вычислили и уволили. А в английском сленге даже появился глагол «быть сдусиным», то есть потерять работу из-за постов в сети.
0: Второе место.
1: Российский космонавт Максим Сураев вел популярный блог прямо с Международной космической станции. Он не только описывал быт, но и тайно вырастил на станции пшеницу. Ученые требовали уничтожить рассаду, но блогер-космонавт сохранил ее для читателей.
0: Первое место.
1: Джули Пауэлл, работавшая оператором колл-центра, завела блог с целью приготовить 524 рецепта из книги Джулии Чайлд за 365 дней. История стала настолько популярной, что по ней сняли голливудский фильм «Джули и Джулия», между прочим, с Мэрил Стрип в главной роли.
0: Великолепная пятерка. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку. В 26 российских регионах существуют выплаты за долгий брак. Почти 40% подростков уже имеют опыт самостоятельного заработка. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств, сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. В 26 российских регионах существуют выплаты за долгий брак, об этом сообщает РИА Новости. На данный момент в России нет единого закона, регулирующего такие выплаты. Регионы могут устанавливать их самостоятельно. Сейчас выплаты за 50-летний брак есть в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Они также предусмотрены в Ставропольском, Хабаровском, Приморском краях, Республиках Удмуртия и Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Казани и Петропавловске-Камчатском. И в завершении выпуска. Почти 40% подростков в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют опыт самостоятельного заработка. Чаще всего первые деньги нужны им для развлечений и повседневных расходов, а реже для накоплений на крупную покупку. С результатом опроса родителей ознакомилась газета «Ру». Основным источником денег на развлечения для детей остаются родители. Такой вариант назвали 88% опрошенных. Почти половина детей, 47%, также используют ранее накопленные средства. 27% получают деньги от бабушек и дедушек и других родственников. Самостоятельный заработок как источник средств на развлечения указали 8% родителей. Главным мотивом для подработки 36% считают возможность самостоятельно оплачивать развлечения. Еще 27% отмечают, что ребенку важно иметь собственные деньги. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
1: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совсем наткнулся на этот фильм, которому уже более 20 лет, и возникло у меня желание его пересмотреть, причем сделать это хочу вместе с вами. Фильм называется «Эон Флакс», и главную роль в этой картине исполнила обворожительная Шарлиз Терон. Кому-то расскажу, а кому-то напомню. Дело было в 21 веке. Свирепый вирус уничтожил большую часть человечества, а оставшихся в живых заставил изолироваться в одном единственном городе, защищенном специальным куполом. Именно там действует таинственный агент Эон Флакс, мотивы которой необъяснимы и чьей главной целью является видный политический деятель. Как вы понимаете, в роли той самой супергероини, упомянутая мною Шарлиз Терон. Я признаюсь откровенно, друзья, обожаю жанр антиутопии, как в литературе, так и в кинофильмах. Это, вы знаете, такой особый способ авторов показать нам, каким мир может стать после апокалипсиса и во что, в первую очередь, морально превратятся выжившие. В общем, тема интересная, и ее воплощение на экране всегда лично меня интригует. И, естественно, как и во всех фантастических боевиках, все очень динамично. Кино на вечер. Эон Флакс. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! К милоте давно не обращались, и понятно, что речь пойдет о наших четвероногих друзьях. Вы знаете, иногда неожиданные помощники могут оказаться самыми трудолюбивыми и старательными. Доказательством стал пес по кличке Медведь. Представляете, живет он не у нас, в Калифорнии. Когда хозяевам доставляет какую-либо посылку или заказ, медведь не просто наблюдает за происходящим, он активно присоединяется к процессу и всегда рад оказать помощь. Что он делает? Забирает коробки у курьеров и самостоятельно несет их в дом. Видимо, в такой работе имеется для него какое-то особое удовольствие. Пес-доставщик быстро прославился в интернете. Ну куда ж без этого? Кроме того, его владельцы отмечают, что любимец очень ответственный и аккуратный. Он настолько бережно обращается с посылками, что иногда иным курьерам-людям стоило бы брать с него пример. Вот жаль только, что у пса мало шансов получить реальную работу в службе доставки. Хотя, как вы понимаете, он вполне этого достоин. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске «Антикор Сервис» по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
7: доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
6: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах помню.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Фаня. Ближе и роднее.
7: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
8: А потом нам стирают память,
7: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будь».

0: про всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Полина Гагарина выступила приглашенной звездой на сольном концерте рэпера Басты в Москве. Для выхода на сцену артистка выбрала белое платье с высоким разрезом, черную косуху и кожаные сапоги, а ее образ дополнили локоны и вечерний макияж со стрелками. Вместе с исполнителем Гагарина спела перед аудиторией, собравшей более 70 тысяч зрителей на стадионе «Лужники». Дуэт исполнил совместную композицию «Феникс». По завершении номера певица обняла рэпера и поцеловала его. Этот момент быстро попал в объективы камер и разошелся в социальных сетях. Незадолго до начала концерта Баста пообщался с журналистами и признался, что с нетерпением ждал выхода коллеги на сцену. Артист отметил, что их связывает давняя дружба, а вокальные данные певицы вызывают у него искреннее восхищение. Среди других выступающих на концерте Басты был актер Слава Копейкин. 28-летний артист, напомним, сыграет музыканта в биографическом фильме.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Британский актер Том Холланд вошел в тройку самых кассовых артистов в истории мирового кинематографа. Общие сборы всех фильмов с его участием превысили отметку в 15 миллиардов долларов. Основным фактором, позволившим актеру улучшить свои позиции в рейтинге, стал успех картины «Человек-паук. Новый день», кассовые сборы которой достигли 2 миллиардов и продолжают расти. Благодаря этому достижению Холланд обошел в списке Криса Пратта. Совокупные сборы фильмов которого составляют 15 миллиардов. При этом 28-летний артист стал самым молодым участником топ-листа самых успешных звезд Голливуда. На данный момент Том Холланд уступает лишь Зои Салдане, чьи проекты собрали 15 миллиардов 470 миллионов долларов, и Скарлетт Йоханссон с результатом в 15 миллиардов 400 миллионов. В десятку наиболее коммерчески успешных актеров также входят Сэмюэль Эль Джексон, Роберт Дауни-младший и Том Круз. Ну а замыкают топ-10 Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс. По сообщениям СМИ, гонорар Тома Холланда за роль в фильме «Человек-паук. Новый день» оценивается в 100 миллионов долларов.
0: Звездный час. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 сентября, в Омске дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры. В пятницу до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
0: Телефон рекламной службы 53 40.

0: читает. Так аудитория открывает для себя новые темы и авторов.
1: Четвертое место.
0: В мире зарегистрировано более 600 миллионов блогов. При этом существует понятие «проклятие 100 дней». Многие блоги закрываются в течение примерно 3 месяцев. Авторы теряют интерес, не находят аудитории или не справляются с нагрузкой.
1: Третье место.
0: Девушка Хизер Армстронг вела анонимный, как ей казалось, блог под названием «Дус», где критиковала коллег и начальника. Ее вычислили и уволили. А в английском сленге даже появился глагол «быть сдусиным», то есть потерять работу из-за постов в сети.
1: Второе место.
0: Российский космонавт Максим Сураев вел популярный блог прямо с Международной космической станции. Он не только описывал быт, но и тайно вырастил на станции пшеницу. Ученые требовали уничтожить рассаду, но блогер-космонавт сохранил ее для читателей.
1: Первое место.
0: Джули Пауэлл, работавшая оператором колл-центра, завела блог с целью приготовить 524 рецепта из книги Джулии Чайлд за 365 дней. История стала настолько популярной, что по ней сняли голливудский фильм «Джули и Джулия», между прочим, с Мэрил Стрип в главной роли.
1: Великолепная пятерка. Радио.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Один мужчина уличил свою жену в неверности, только вот последствия оказались самыми непредсказуемыми. Женился он еще в 21-м, у его супруги был загородный дом, которым они пользовались во время отпуска. И вот спустя пару лет он нашел там зубную щетку. Не свою, естественно, а чужую, и стал подозревать жену в неверности. Что он сделал? Ну, сейчас же все очень просто. Посмотрел записи с камер видеонаблюдения и увидел незнакомого мужчину, который подвозил его благоверную. Через несколько месяцев, когда женщина снова уехала в загородный дом, удаленно подключился к роботу-пылесосу, до чего техника дошла. С помощью камеры на пылесосе он увидел, да-да-да, факт той самой измены. Он записал эти кадры и пошел с ними в гражданский суд, который, естественно, признал, что женщина изменила, и обязал ее любовника выплатить пострадавшему 500 тысяч тайваньских долларов. В ответ женщина, представляете, обвинила супруга в слежке, и мужчину также признали виновным и приговорили к 5 месяцам тюремного заключения. Штраф, кстати, тоже был, но чуточку поменьше, 150 тысяч тайваньских долларов. Ну и как там они живут на Тайване вот с такими законами? И что перевешивает в данном случае, слежка или измена? Я все-таки, как мужчина, считаю, что первое. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совсем наткнулся на этот фильм, которому уже более 20 лет, и возникло у меня желание его пересмотреть, причем сделать это хочу вместе с вами. Фильм называется «Эон Флакс», и главную роль в этой картине исполнила обворожительная Шарлиз Терон. Кому-то расскажу, а кому-то напомню. Дело было в 21 веке. Свирепый вирус уничтожил большую часть человечества, а оставшихся в живых заставил изолироваться в одном единственном городе, защищенном специальным куполом. Именно там действует таинственный агент Эон Флакс, мотивы которой необъяснимы и чьей главной целью является видный политический деятель. Как вы понимаете, в роли той самой супергероини, упомянутая мною Шарлиз Терон. Я признаюсь откровенно, друзья, обожаю жанр антиутопии, как в литературе, так и в кинофильмах. Это, вы знаете, такой особый способ авторов показать нам, каким мир может стать после апокалипсиса и во что, в первую очередь, морально превратятся выжившие. В общем, тема интересная, и ее воплощение на экране всегда лично меня интригует. И, естественно, как и во всех фантастических боевиках, все очень динамично. Кино на вечер. Эон Флакс. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! К милоте давно не обращались, и понятно, что речь пойдет о наших четвероногих друзьях. Вы знаете, иногда неожиданные помощники могут оказаться самыми трудолюбивыми и старательными. Доказательством стал пес по кличке Медведь. Представляете, живет он не у нас, в Калифорнии. Когда хозяевам доставляет какую-либо посылку или заказ, медведь не просто наблюдает за происходящим, он активно присоединяется к процессу и всегда рад оказать помощь. Что он делает? Забирает коробки у курьеров и самостоятельно несет их в дом. Видимо, в такой работе имеется для него какое-то особое удовольствие. Пес-доставщик быстро прославился в интернете. Ну куда ж без этого? Кроме того, его владельцы отмечают, что любимец очень ответственный и аккуратный. Он настолько бережно обращается с посылками, что иногда иным курьерам-людям стоило бы брать с него пример. Вот жаль только, что у пса мало шансов получить реальную работу в службе доставки. Хотя, как вы понимаете, он вполне этого достоин. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.